воплотен в жизнь совместный проект создания ОРМИР между Европой и Россией. Тем самым проект ОРМИР служит гарантом для успешного будущего мира.

можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы.